Я мунче гопори, мад боруми. Я мунче гопори. Я мунче гопори, мад боруми. Я мунче гопори. Я мунче гопори, мад боруми. Я мунче гопори.